0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 29 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +15, +20.

пока пока котики, моя пармотики, Эва составлял, я уже скучал, чау. Пока пока котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука жука пиццу.

Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 29 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.

целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, позволь взять твое бремя, дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро, может быть слишком поздно.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Наши хиты.
1: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и...

Тех, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 29 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. В частности, глава государства назначил Олега Дьяченко уполномоченным по делам религии и национальностей. Новым руководителем Белорусского института стратегических исследований стал Андрей Кунцевич. Также президент Беларуси дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. В пуле назначенцев новый руководитель Климовичского райисполкома. Им стал Александр Анженко.
1: Местное время.
2: Аграрии Могилевского района убрали кукурузу на силос на трети запланированных площадей. Средняя урожайность царицы полей 260 центнеров с гектара. В лидерах хозяйства Могилевский Ленок, Вендерыш, Авангард, фермерское хозяйство Пролесок. Сельхозпредприятие Сервалюксагро приступило к уборке кукурузы на зерно. Тему полевых работ продолжит наш корреспондент Анатолий Шпильков.
3: В дочернем сельхозпредприятии «Авангард» Могилевского района в текущем сезоне под кукурузу отведено 1190 гектаров площадей. По состоянию на утро 28 сентября культура убрана на площади 500 гектаров. Заложено более 11 тысяч тонн кукурузного силоса. В вопросах кормопроизводства хозяйство делает ставку на строгое соблюдение технологий и бережное отношение к земле. Высокий темп на кормоуборочных комбайнах задают опытные механизаторы, рассказала главный агроном СДП «Авангард» Наталья Ермолюгина.
4: Очень сотрудница с утра и до вечера. Пока без выходных, пока не уберем все. Молодцы. Главная задача наших механизаторов и водителей – это вовремя все убрать, перевести с поля без потерь, убрать без потерь, чтобы уборка была проведена в оптимальные сроки. Это скажется на качестве заготовленных кормов. В ударном режиме трудимся.
3: Специалисты хозяйства ведут технологический контроль, измеряют влажность прибывающей зеленой массы и температуру внутри уплотненного слоя. После полного заполнения траншеи герметично укрываются специальной защитной пленкой для консервации. Параллельно в хозяйстве идут другие работы. К примеру, передовой механизатор Денис Якимович, который в этом году добился высокого намолота зерна более 2000 тонн, сейчас занят подготовкой почвы к озимому севу.
5: Пашу, дискую, культивирую, когда-то там ищею, то есть, ну, в принципе, то все виды работ выполняются. Если на плугах, ну, там 25 гектаров спахано, там 25-27. Если вот сейчас КГП, ну, 40-45 гектаров в день делаем. Сеялка, опять же, так же, там, 45-50-40, в зависимости от полей. Работаем, все, потихонечку.
3: А в разгар работ на полях СДП «Авангард» приезжает полевая кухня. Горячий обед помогает держать высокий темп до самого вечера.
1: Местное время.
2: Могилевский международный марафон 2026 собрал более 10 тысяч участников. Три страны, команды всех регионов Беларуси. Мероприятие стало самым массовым за историю своего существования. Организаторы встретили участников не только обновленной спортивной программой, но и яркой культурно-развлекательной. Подробности в материале Марины Касьяновой.
6: Беларусь, Китай, Россия. География участников Могилевского марафона растет с каждым годом. В этом году более 10 тысяч только участников. Для сравнения, на первом старте 7 лет назад было 1500. Можно с уверенностью сказать, что Могилев на один день в сентябре стал настоящей точкой притяжения для бегунов из разных стран.
7: Бежалось хорошо. Подготовка была хорошая. Тренировался. Ну, что натренировал, то и получил.
8: Я давно хотела попробовать, но все никак не находила время. Но тут я решила попробовать. И да, мне очень понравилось. Я пробежала первый километр, а потом уже настиг второй, и тут уже и финиш.
9: Первый раз бежала, был очень интересный опыт. Мне очень понравилось, все стартовали мы очень хорошо. Было очень прикольно.
10: Оптимизм, общение, здоровье, настроение, прекрасное настроение. Да. Всем рекомендую. Спасибо за организацию.
11: Очень хорошо, что был не только марафон, но еще и концертная программа, фотозоны, и можно было на что-то посмотреть.
6: Могилевский марафон за последние годы вырос в главное беговое событие региона. Сюда съезжаются со всех уголков области и страны. Самый милый забег, конечно, всегда семейный. Здесь самое искреннее старание и эмоции. Пятый раз победителем Могилевского марафона стал Владислав Прямов. Который год он в абсолютных лидерах и не изменяет любимому делу жизни.
12: Мне нравится тренироваться, бегать и участвовать в таких мероприятиях, когда люди, единомышленники собираются, и на самом деле становится все больше и больше с каждым годом любителей. И я думаю, это же видно всем.
6: Атмосфера праздника чувствовалась не только на каждом метре трассы. Помимо спортивной борьбы работали фудкорты и фотозоны. А главным подарком, новинкой для участников, стала возможность нанести свое имя лазером на полученную медаль. В лотерее между участниками разыграли велосипед. И что совсем неожиданно, мешок картошки для победителей трассы, рассказал главный судья соревнований, директор СК «Олимпиец» Дмитрий Сивов.
13: Приглашаем всех готовиться к следующему году, заранее регистрироваться, чтобы хватило номеров и не было такого ажиотажа, как в этом году.
6: Марафон только финишировал, но организаторы уже планируют следующий еще более ярким и масштабным. Ведь Могилев в очередной раз доказал, что здесь любят спорт, отметил председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков.
14: Уже хорошая традиция такая спортивная, и очень много любителей бега, любителей профессионалов, и представителей разных стран. Поэтому Могилев сегодня объединяет любителей бега.
1: Хотимск.
2: В Хотимске ко дню города открыли сразу три новые зоны отдыха в разных уголках городского поселка. На стадионе, у льнозавода и на городском пляже у озера. Эти пространства стали результатом реализации проекта гражданских инициатив, который поддерживается Советом депутатов и направлен на развитие местных сообществ. Новые объекты появились благодаря совместным усилиям руководства района, организаций Хотимщины и неравнодушных жителей. Люди предлагали идеи, участвовали в благоустройстве, а предприятия района помогали финансово и организационно.
1: Климовичи.
2: Сад надежды заложили в Климовичах, пишет районная газета «Родная Нива». На Климовщине проходят мероприятия, посвященные 83-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Члены райисполкома вместе с учащимися средней школы номер 4 заложили сад надежды на территории учебного заведения. Дети и взрослые высадили 20 молодых яблонь разных сортов. Практическими делами мы показываем свое отношение к героическому прошлому, подчеркнула директор школы Олеся Подобед. Каждый из нас должен знать историю и с уважением к ней относиться.
1: Местное время.
2: Всебелорусское народное собрание за три десятилетия стало уникальным феноменом политической системы суверенной страны и важнейшим институтом подлинной демократии. Оно представляет собой современное прочтение и развитие идей народного самоуправления, уходящее своими корнями в прошлое нашей земли. Эти идеи лежали в основе механизмов народовластия, существовавших как в далекой древности, так и в новейшей истории. Белорусы всегда принимали важнейшие решения сообща, прислушиваясь к мнению всех слоев населения. Традиция единства заложена в нашем менталитете. Именно она нашла отражение в проведении всех всебелорусских народных собраний. Начиная с 1996 года, собрание зарекомендовало себя как институт подлинной демократии, отмечает делегат ВНС, ректор Могилевского государственного областного института развития образования, заместитель председателя Могилевского областного совета депутатов Михаил Жудро.
15: Особая форма народовластия, позволяющая гражданам более широко реализовывать свои права на участие в управлении делами государства и общества. Определение ключевых направлений развития страны. Среди делегатов люди разных возрастов и профессий, представители исполнительной и законодательной власти, гражданского общества, руководители предприятий, общественных объединений, молодежь.
2: По сути, Всебелорусское народное собрание – это весь срез нашего общества. Люди, которые сообща определяют стратегию для государства, цели, принимают важнейшие для страны решения, основываясь на профессиональном и жизненном опыте, говорит Михаил Жудро.
15: Понимая реальные картины в разрезе регионов, делегаты Всебелорусского народного собрания – это наши граждане, это наши народные избранники, олицетворение нашего духа и нашей ментальности. Всебелорусское народное собрание – это в том числе одно из решений, как можно сформировать консолидированное общество и обеспечить его развитие. Это тот образец решения, которое мы в последующем можем предлагать нашим союзникам из разных регионов мира.
1: Местное время.
2: на один день перенестись в атмосферу 19 века, станцевать под оркестр в стенах дворца. В жилищах прошел Вераснёвский фест. Больше 250 пар со всей страны кружились в танце, а гости знакомились с дворцовой экспозицией. Вераснёвский фест по-настоящему атмосферный и грандиозный праздник. В четвертый раз он объединяет любителей танцев и бала в жилищах, а дворец становится местом встречи прошлого и настоящего. Подробнее расскажет Татьяна Кутневич.
16: Более 500 любителей танца из 18 коллективов страны. Они приехали не просто посмотреть, а стать частью той эпохи. Вальс, полонез, полька. Дворец Булгаков стал центром притяжения любителей исторического танца. Для кого-то этот бал стал первым, но им уже есть на кого равняться.
17: Это мой 44-й бал. Мне очень нравится. Бальная культура, бальная эстетика и бальные исторические танцы.
18: Мой это первый бал в жилищах. Мне тоже нравится. Занимаюсь уже год. Очень классно. Атмосфера приятная, замечательная.
19: Настроение шикарное. А погода, посмотрите, какая. В таком окружении столько много воздушных платьев. Женщины, красавицы, девушки.
20: Роскошные дамы, галантные кавалеры. Много музыки, много танцев. Это прекрасно.
16: Клуб исторического бального танца «Ампир» из Мозыря готовился к Вераснёвскому фесту целый год. Руководитель клуба Оксана Сопот отмечает, что такие мероприятия привлекают своей атмосферой и подталкивают к изучению той эпохи.
21: Я как руководитель не только танцмейстер, но я еще люблю заниматься рукоделием. Допустим, если мы скажем про этот капор, это ампирная шляпа летняя. Я сама собирала соломку, сама плела, сама все дошивала, сделала кружева, так же, как и митинки. То есть это мое второе увлечение.
16: Кульминация вечера – гала-концерт звезд Большого театра Беларуси. Классика в исторических интерьерах – именно то, ради чего в жилище приезжают гости не только со всей страны. И громкие овации тому в подтверждение.
1: Могилевский район.
2: Работники прокуратуры напомнили о правилах безопасности на дорогах. В этом году в Могилевском районе в ДТП погиб ребенок. Трагедия стала следствием ненадлежащего контроля за безопасностью детей со стороны родителей, пояснил помощник прокурора Могилевского района Никита Морозов.
22: За лето дети отвыкают от интенсивного городского трафика и попросту забывают элементарные правила движения. Безопасность детей на дороге – одна из важнейших задач родителей. Именно через понимание и соблюдение правил дорожного движения можно избежать многих опасных ситуаций и обеспечить спокойствие детей и их родителей во время прогулок и поездок.
2: Родители должны постоянно напоминать детям о мерах безопасности. Категорически запрещайте выезжать на велосипедах на загородные трассы и скоростные автодороги. Не отпускайте детей одних на улицу. Строго контролируйте их досуг и регулярно повторяйте правила дорожного движения.
22: Передвигаться следует только по тротуару или пешеходной дорожке. В темное время суток или при плохой видимости из-за погодных условий необходимо пользоваться светоотражающими элементами. При выходе на дорогу в живых зонах обязательно убедиться в собственной безопасности. Необходимо обращать особое внимание на автомобили, движущиеся задним ходом. При выходе с дворовой территории необходимо передвигаться спокойным шагом, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Переходить дорогу следует исключительно на зеленый сигнал светофора. Прокуратура Могилевского района напоминает: задача взрослых – научить ребенка видеть опасность, детей – быть предельно внимательными, водителей – бдительными. Берегите себя и своих близких. И помните, безопасность начинается с каждого из нас.
1: Местное время.
2: В Беларуси подвели итоги республиканского конкурса «Открывай Беларусь с Белой Русью». Об этом сообщили в пресс-службе объединения. Победители определялись по оригинальным туристическим маршрутам, раскрывающим историческое и культурное наследие регионов. Звание «Жемчужина Малой Родины» присуждено представителям Могилевской области Вии Гапаевой, Анне Мещеряковой и Лилии Тишуровой за проект «Сокровища Круглянщины. Путешествие по просторам Беларуси». Первое место заняла участница из Гомельской области с маршрутом по Мозырю. Конкурс направлен на популяризацию внутреннего туризма.
1: Могилевский район.
2: Команда Могилевского района – чемпион области по футболу. Центром больших футбольных баталий стал стадион в агрогородке Вийна. Здесь прошли областные финальные соревнования спартакиады «Колосок» среди детей и юношества агрогородков сельских населенных пунктов. В своей возрастной категории уверенную победу одержала команда Могилевского района. Ребята показали настоящий характер, волю к победе и отличную командную игру. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
1: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
0: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает белорусов покупать пустующие дома и земельные участки в сельской местности. Об этом глава государства заявил накануне при согласовании назначений руководителей местных органов власти, передает Билта. «Не забывайте все-таки наших людей поворачивать лицом к селу. Россияне меня услышали, и не только россияне. С балтийских государств, Украины, белорусы нет. Я говорил, люди добрые, вы посмотрите, сколько пустующих усадеб. Куда бедно, к ним можно подъехать, даже на хутора. У каждого белоруса должен быть такой участок», уверен Александр Лукашенко.
2: «Наведите порядок вокруг, чтобы заборчик был, чтобы дом смотрелся и чтобы, самое главное, распаханной была земля. 40-50 соток. Потом это будет стоить бешеные деньги». Я говорю, россияне услышали. Движение, я удивился, когда услышал, называется «избинг». То есть избу покупает какую-то, 40-50 соток. Беларусь – развитая страна, логистика прекрасная, дороги везде есть. Можно на любую трассу выехать. Но главное, что ты и твои дети босиком по земле хотя бы походят. Это огромный фактор воспитательной работы для наших детей, которые сидят сегодня в разных гаджетах. Надо людей к этому приобщать. Пускай они обрабатывают эти участки. У них будет своя продукция, ну, по крайней мере, будет свой сад, куда дети могут пойти хотя бы яблоко с яблони снять, сорвать и съесть. Это очень важно. И хотелось, чтобы не только иностранцы жили на этих клочках земли, на этих участках, но и наши белорусы. Тем более, мы крупнотоварными хозяйствами не обработаем эти кусочки. Они будут зарастать хмызняком или бурьяном.
1: На Иннопром Беларусь представят один из самых мощных тракторов в мире – новую разработку МТЗ. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра промышленности Леонид Рыжковский, передает Белта. По его словам, около половины белорусского павильона займут предприятия Минпрома. МАЗ покажет линейку газомоторной и электрической техники. БелАЗ представит карьерные самосвалы на альтернативных видах топлива и интерактивное рабочее место с дистанционным управлением. Замминистра отметил, что трактор «Беларусь 5425» проходит испытания и готов к предложению потребителям. Выставка пройдет с 30 сентября по 2 октября. В Беларуси проводят правовой мониторинг постановления о дополнительном образовании взрослых. Об этом сообщает Белта со ссылкой на национальный правовой интернет-портал. Министерство образования организует мониторинг постановления об утверждении положения об обучающих курсах дополнительного образования взрослых. Главная задача – оценка эффективности действующих норм, выявление недостатков и выработка предложений по совершенствованию законодательства. Заинтересованные лица могут направить свои замечания и предложения на правовом форуме или на электронный адрес Минобразования. Сбор предложений продлится по 30 октября. И в завершение, республиканский марафон «Сохраним сердце здоровым» стартует сегодня. Об этом сообщили в Минздраве. Акция приурочена ко Всемирному дню сердца. В Минске и областных городах будет работать 21 точка здоровья, где можно измерить давление и уровень глюкозы, оценить факторы риска и получить рекомендации специалистов. В Могилевской области точки откроются в Могилеве и Бобруйске. Главный кардиолог Минздрава Андрей Пристром отметил, что ключевых факторов риска 5 – повышенное давление, холестерин, курение, лишний вес и сахарный диабет. До 80% ранних инфарктов и инсультов можно предотвратить. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +5.

На календаре 29 сентября, предпоследний день сентября. Представляете, как быстро пролетает время. Ну что ж, не будем его терять. Доброе утро, дорогие. Это Радио Могилев. У микрофона Олеся Маскина. Начинаем наш день с кофе, отличного настроения, ну и, конечно же, с музыки. Совсем скоро нас порадует Келла и Асия.

Даниэль Перцев тоже с нами. Ну а раньше всех уступаю место группе «Винтаж». Доброе утро, поехали! Поехали!

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

бодрого не только утро, но и настроение всем и каждому. И знаете, добираясь на работу, меня сегодня обрадовал тот факт, что с неба ничего не капает. Да, немного туманно, но на это и осень. А значит, нас ждет очередной ясный день. Вот такая мелочь порадовала меня. Надеюсь, у вас тоже найдутся причины улыбнуться и здорово провести этот день вместе с нами. Возможно, по душе кому-то сейчас придется трек о любви от Кэлли Асей.

0: 29 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

0: утро начнет. 7:38
1: показывает студийные. Да, утро совсем еще раннее, но не устаю повторять эту фразу: кто рано встает, тот будет здоровее, бодрее, продуктивнее и, конечно же, счастливее. Надеюсь, так и будет. Ведь именно утро задает тон всему дню. Ну, а если вы уже проснулись, значит, у каждого из нас есть шанс сделать этот день чуточку лучше для себя и, конечно, для тех, кто рядом. И, да, важно помнить, что ранний подъем – это не наказание, это подарок. Вспомните, здоровье, энергия, хорошее настроение любит тех, кто встает с солнцем. Вот и пусть сегодня все получится. Доброе утро, дорогие!

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.

0: 7.47 показывает студийный, а на радио Могилев тот самый музыкальный момент, который вы точно не захотите пропустить. Прямо сейчас трек, который поднимает над суетой, стирает лишний шум и заставляет смотреть только вперед. Я говорю про Зою, которая представляет крутой трек «Hold the Horizon». Это не просто музыка, это напоминание. Держите горизонт, даже когда весь мир пытается сбить вас с курса. Не отпускайте мечту, не сбавляйте шаг, не позволяйте сомнениям занять ваше место. В общем, пусть этот трек станет вашим вторым дыханием и вашей точкой опоры.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: просто по уши.
1: В Могилеве 8 часов.
2: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Руководители местных органов власти должны встречаться и разговаривать с людьми. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне при согласовании назначения руководителей местных органов власти, передает Белта. «С людьми надо встречаться, разговаривать», подчеркнул Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что порой к нему обращаются через средства массовой информации и социальные сети с той или иной просьбой. Если речь идет о серьезных вопросах, на такие обращения следует реакция. Однако порой это касается элементарных бытовых вещей.
3: Я терпеливо к этому отношусь, понимаю, что других людей не будет. На что-то реагирую, если это касается судьбы человека, если касается жизни человека. На что-то реагирую, на что-то не обращаю внимания, если, например, человек пишет о том, что его заставляют окосить его участок от сорняков. Слушайте, ну а что, ждете, что я туда приеду или вы туда поедете ухаживать за этим участком? Нет. Напрягайте людей там, где они должны напрягаться, где они должны делать свое дело. Притом очень серьезно напрягайте. Но если человек нуждается в помощи, окажите эту помощь и поддержку.
2: Госкомвоенпром примет участие в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке «Адекс-2026», которая пройдет с 30 сентября по 2 октября в Баку, сообщили Белта в Госкомвоенпроме. Беларусь на выставке будет представлена национальным павильоном. Отдельные павильоны также будут еще у 13 стран. Всего ожидается участие более 270 компаний из 29 стран мира, а также прибытие 45 иностранных делегаций из 33 стран. Белорусскую делегацию на «Адекс-2026» возглавит председатель Госкомвоенпрома военпрома Дмитрий Пантус. Всего в павильоне на открытой площадке будет представлено около 150 натурных образцов и макетов вооружения, военной и специальной техники, а также продукции двойного и гражданского назначения белорусского производства. 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство» пройдет в Могилеве с 7 по 11 октября. В рамках форума состоятся конкурсы исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов. Выступления участников из всех областей Беларуси и многих регионов России оценит профессиональное жюри. В мероприятиях примут участие до 1000 человек, а вместе со зрителями – до 15 тысяч. В программе торжественные концерты, мастер-классы, творческие лаборатории и экскурсии. В прошлом году Беларусь впервые приняла форум. Он проходил в Могилеве. И теперь он вновь возвращается в наш областной центр. И о спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» удачно начали третью домашнюю серию в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги сезона 2026-27, сообщает Белта. Накануне «Зубры» принимали тольяттинскую «Ладу». Финальный счет 5-4. Эта виктория стала для минчан 500-й за 18 лет выступления в КХЛ. В текущем сезоне наша команда выиграла третий домашний матч подряд и поднялась на 8-е место в западной конференции. Следующий поединок подопечные Сергея Брылина проведут в Минск-арене 1 октября против московского ЦСКА. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +5.

На календаре 29 сентября на студийных 8.03 начинается новый день, который наверняка полон возможностей. В общем, время просыпаться, вдохновляться, заряжаться позитивом. И хочется вместе сделать этот день незабываемым. Оставайтесь на волнах радио Могилев, тем более совсем скоро мы услышим «Джелагонию».

0: Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
1: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
2: МТБанк.

Прости меня, как же хорошо, когда люди просят прощения, а мы часто молчим из гордости и, знаете, думаем, само пройдет, но обида копится, а искреннее прости – это как раз-таки не слабость, это сила. Признать ошибку, не искать оправданий, не говорить, но просто можно сказать «я виноват, прости». Кстати, прощение освобождает обоих, одного от вины, другого от боли, и да, оно возвращает тепло туда, где была стена. В общем-то, если нужно попросить прощения, пожалуйста, не откладывайте, позвоните, напишите. Скажите это уже сегодня, ведь завтра может быть поздно. Одно слово, а мир становится добрее. Согласитесь?

0: 29 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: 8.37, показывает студийный. И знаете, как бы не было тяжело утром проснуться, мы вместе вливаемся в новый день. Под любимые треки расправляем плечи, улыбаемся и помним, что эта улыбка уже меняет воздух вокруг. Потому что наш настрой – это не мелочь. Он передается близким, коллегам, случайным прохожим. Так пусть сегодня мы будем тем самым теплым сигналом, который ловят другие. И да, не спешите, берите свой темп. И не забывайте, вы не одни. Оставайтесь на волнах Радио Могилев. Мы продолжаем это утро вместе.
1: Радио Могилев.

0: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
1: Приглашаем на работу в магазины Евроопт в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eroboto.by.

0: 8.48 в нашей стране. На радио Могилев самое время для музыкальной новинки. Юлианна Караулова представляет свою новую работу, в которой рассказывает историю о расставании без громких сцен, где чувства давно остыли, а привязанность стала тревожной. Это уже, да, не совсем хорошо. «Москва-река» — так называется новый трек. Это история о принятии собственного выбора, история о том, как давались клятвы навсегда, которых оказалось слишком мало, и о том, как много человек порой берет на себя. Ну что ж, слушаем. Юлианна Караулова, «Москва-река».
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Руководителям местных органов власти не следует торопиться объединять убыточные хозяйства с эффективными, чтобы не загубить нормально работающие сельхозпредприятия. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне при согласовании назначений местных органов власти, передает Белта. Речь о необходимости разумного подхода в объединении хозяйств зашла на примере сельхозпредприятия «Говяды Агро» в Шкловском районе, где сейчас по поручению главы государства выстраивают оптимальную схему для повышения технологической и организационной управляемости.
1: У нас желание появилось объединять хозяйство. Иногда объединяем, скидывая, иначе не назовешь это, в это объединение неперспективное, убыточное хозяйство. Что мы от этого получим? Кому это надо объединение? Объединение не есть всегда хорошо. Поэтому не торопитесь, будучи председателем райисполкомов, это делать. Если есть небольшое хозяйство, эффективно работает, не вешайте гири к ногам этого хозяйства, лицей убыточных каких-то хозяйств. Не делайте это ни к чему, загубите нормальное хозяйство. Не торопитесь, у нас получается какой-то диссонанс. Фермеры на небольшом куске земли дают хорошие результаты. Почему мы не можем? Надо найти причину и принять соответствующие меры.
0: Могилевская область планирует активизировать сотрудничество с китайской провинцией Шэньси. Об этом рассказал в эфире телеканала «Первый информационный» председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко. У китайских партнеров есть заинтересованность в организации на базе строймашины производства башенных кранов, которые нужны в Беларуси. Проект находится на стадии проработки. Также озвучены предложения по сотрудничеству с Могилевтрансмашем и другие направления взаимодействия. Это и создание совместных предприятий по производству продукции животноводства и молочная продукция. Выращивание говядины и активное сотрудничество в гуманитарной сфере. То есть сотрудничество идет по многим направлениям, рассказал Анатолий Исаченко, добавив, что в том числе обсуждалась тема туризма. В Беларуси начинается массовая вакцинация, пишет Ньюсбай. Вакцинация – способ обезопасить себя в сезон вирусов и простуд. Медики фиксируют ожидаемый подъем. Защититься от сезонных инфекций можно уже сейчас. Бесплатные вакцины доступны в медучреждениях. Сейчас ситуация с ОРВИ в Беларуси остается стабильной и контролируемой. Однако в воздухе уже циркулируют негриппозные вирусы. Чаще всего медики выявляют риновирус. На него приходится 47% случаев. Далее следует боковирус – 20%, а также вирусы парагриппа – 14,5%. Отметим, в Беларуси иммунизация проводится одновременно от гриппа и от COVID-19. Обе прививки можно сделать в один день, как на бесплатной, так и на платной основе. В первую очередь вакцинация рекомендована пациентам из групп риска. В Беларуси стартовала республиканская акция «Ко дню пожилых людей. Уважение, забота, ответственность». Во всех регионах страны пройдут благотворительные акции и инициативы. Среди них помощь пожилым людям в уборке урожая, наведении порядка на придомовой территории, адресное посещение на дому ветеранов войны и труда, одиноких граждан, диалоговые площадки, творческие конкурсы, супербабушка, фестивали творчества, праздничные концерты и мастер-классы. В Могилеве 1 октября организуют вечер отдыха «Ко дню пожилых людей». Мероприятие пройдет в сквере 40-летия Победы с 16 до 18 часов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 6.

Мне кажется, солнце сегодня светит особенно ярко, почти как будто оно само решило подарить нам отличное настроение на весь день. Ну а значит, даже самые серые мысли пусть становятся ярче. Ну вот и будем вместе наполняться энергией, вдохновением, конечно же, с помощью классной музыки. Совсем скоро в эфире радио Могилев появится

0: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте белагропромбанка.бай.

0: всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.

Осень вовсю торжествует, хотя люди говорят, что весной хочется всего похудеть, выглядеть краше и новых гардеробов. А я вот не согласна, потому что осенью тоже эти желания никто не отменял. Кстати, про вещи. Самая обсуждаемая модная вещь минувшей недели, вы не поверите, новый пуховик белорусского производства. Вернее, не совсем пуховик, а скорее сеновик. Так уже окрестили в соцсетях концептуальную вещь. Короче, внутри куртки не пух, а настоящая белорусская сена. Да-да-да. Придумал такой сеновик минский дизайнер. В соцсетях уже миллионы охватов. Люди шутят про штаны из бересты. Но когда же они выйдут? Сам автор говорит, это арт-объект не для повседневной носки, но, кстати, продает он этот сеновик. Цена не маленькая и пока никто не купил. Вот и получается, весной мы мечтаем о новых гардеробах, осенью о тепле, а дизайнеры тем временем предлагают нам носить сено за большие деньги. Ведь никто не купил, но все обсудили. Может, в этом и есть секрет современного успеха. Знаете, главное не продать, а чтобы о тебе говорили. Сено-то, в отличие от пуха, хотя бы честное. Его и правда нет. В общем, ребят, выбор за вами. Но если вдруг захотите, знайте, что сеновик уже в продаже.

0: Miami.
1: Прогноз погоды. 29 сентября по Могилевской области переменная облачность. Без осадков, ветер неустойчивый. Температура воздуха днем +15, +20.
2: Наши хиты.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: кто на рабочих местах, подумали, ну да, какой же отдых. Хорошо направить внимание на сферы, связанные с научной работой, творчеством, искусством. Вполне можно обращаться к начальству для решения небольших, несложных вопросов. Ну, а также успешно решаются простые финансовые вопросы. В общем-то, как всегда, всем удачи, а совсем скоро гороскоп для каждого знака зодиака от Иры Александровой.
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
3: Радио «Могилев».

0: 9:50 в стране. Говорят, что самые важные мысли приходят на рассвете. В 5 утра, когда мир замирает, остаешься наедине с собой и понимаешь иногда, чтобы что-то сохранить, нужно просто отпустить. И это не про потерю, это про свободу. Кстати, группа 5 утра знает об этом не понаслышке. Их трек «Улетай» — это признание в любви к тем, кто уходит, и к тем, кто остается. Вот так плавно подвела вас к новому треку на радио Могилев. Вот и мне придется прямо сейчас улететь. Вернусь сегодня же в 19:05. Расскажу звездные новости. Ну а пока напомню, что в вашей компании была Олеся Маскина. Всем счастливо и до встречи.
1: Новинка на радио Могилев.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.
2: Чё?

0: Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко предупредил о возможных спекуляциях вокруг назначения заместителем главы администрации президента Павла Муравейко. Об этом он заявил накануне, принимая данное кадровое назначение, передает Белта. Белорусский лидер обратил внимание, что в связи с этим могут появиться спекулятивные слухи о якобы ангажированном продвижении. Если кто-то скажет, что это чуть не родной брат президента, тот ошибается, потому что я вас даже по должности начальника генштаба практически не знал. И у меня вообще таких подходов нет. Свой, чужой.
2: Много будет спекуляций, определенных заявлений и так далее. Особенно вот Лукашенко поддался силовикам, призначая в администрацию президента бывшего начальника генерального штаба. Это связано с усилением какой-то там составляющей силовиков. Ну, если кому-то выгодно так говорить и размышлять, пожалуйста, я абсолютно не против. Но то, что идет усиление вот этой составляющей силового сектора и направления нашей страны, это естественно, потому что мы видим, что происходит вокруг нашей страны. Мне, как президенту, главнокомандующему вооруженными силами, очень важно иметь несколько, если хотите, альтернативных точек зрения на ситуацию в наших силовых подразделениях. Но если кто-то хочет поспекулировать, вы же к этому, Павел Николаевич, готовы, потому что мы живем в таком мире. Каждый на себе на кусок хлеба зарабатывает так, как может, и наши беглые в том числе. Но это их дело.
1: Жители 160 стран приезжали в Беларусь за медицинской помощью в прошлом году. Об этом сообщил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на конференции Клуба лидеров оздоровительного туризма в Москве, передает Белта. По его словам, медицинский туризм вырос на 37%, а экспорт медуслуг за 5 лет увеличился в 1.5 раза. Россия укрепила статус крупнейшего рынка. На нее пришлось 84% белорусского экспорта туруслуг. Итоги 7 месяцев текущего года показывают рост взаимного оборота туруслуг на 17.5%. Посол также отметил, что более 100 рейсов в неделю связывают областные центры Беларуси с городами России. В Европе, где в ряде стран стоимость топлива уже бьет исторические рекорды, грозит резкий рост цен на дистопливо, если США введут запрет на его экспорт. Об этом пишет Newsbuy со ссылкой на телеканал CNBS. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом очень серьезно рассматривает возможность введения таких ограничений. По данным источников, в последние 2 месяца на США приходилось около половины европейского импорта дистоплива. Общереспубликанский старт 5-му марафону по скандинавской ходьбе дадут 1 октября в Дзержинске, сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Марафон «Шаг к долголетию» приурочен ко Дню пожилых людей. Участие могут принять любители активного образа жизни всех возрастов. В прошлом году участниками стали около 7 тысяч граждан. Предварительная запись для участия ведется во всех территориальных центрах социального обслуживания населения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 9.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: 29 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, напомнил о продолжении уборочной кампании и связанным с ней большим объемом работ, передает Белта. Если кто-то думает, что уборочная кампания закончилась, тот просто не аграрий. Мы прошли только половину, констатировал глава государства. Не расслабляйтесь, нужна мобилизация и очень серьезная. Я просто повторяю это, чтобы вы понимали, какой колоссальный объем работ нам предстоит еще осуществить, подчеркнул Александр Лукашенко.
2: У нас еще немного льнотрестан на поле, ее надо убрать, чтобы не сгнила окончательно, вы видите, какая погода стоит. У нас половина свеклы, это около 2,5 миллиона тонн в поле. У нас еще хоть немножко, но еще картошка осталась. У нас еще овощные культуры в поле. Но самое главное, идет заготовка силоса из кукурузы. И еще уборка кукурузы на зерно. Представляете, какой фронт? Поэтому я даже боюсь сегодня говорит, что мы половину прошли работ летне-осенних, которые должны пройти.
1: Республиканская акция Минлесхоза «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Об этом СББ сообщили в пресс-службе ведомства. Кампания будет направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Поучаствовать в акции традиционно смогут все желающие. Для этого необходимо обратиться в лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения покажут участки, где требуется помощь волонтеров, обеспечат их необходимым посадочным материалом и инвентарем. От добровольцев требуется лишь прибыть на место работы. Обратили внимание в Минлесхозе. К новостям в мире. Евросоюз продлил до 2028 года мандат своей военно-тренировочной миссии для Украины. Об этом заявила Кая Каллас по итогам встречи европейских министров обороны, пишет Ньюсбай. Страны блока намерены восстановить и модернизировать два учебных центра непосредственно на территории Украины, чтобы оптимизировать и ускорить процесс подготовки. Также в Киеве будет создан координационный центр по изучению опыта боевых действий в Украине, который будут использовать при обучении новых военных. Средства на реализацию военно-тренировочной миссии выделили Германия, Нидерланды, Дания, Ирландия и Люксембург. И в завершение общегородские субботники пройдут в Могилеве 17 и 31 октября. В областном центре с 5 октября по 6 ноября будет проходить месячник по наведению порядка. Запланированы уборка и благоустройство дворов, площадей, скверов, улиц, парков и зон отдыха, мемориальных комплексов и мест боевой славы. Наведут порядок на территориях организаций, строительных площадках и в промышленных зонах. Также запланирована ликвидация несанкционированных свалок и брошенных авто, восстановление благоустройства в местах раскопок и приведение в порядок детского, игрового и спортивного оборудования. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 13.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение Radio Player Беларусь и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: 29 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем +15, +20.
1: Наши хиты.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. Что касается наших торгово-экономических отношений, вы хорошо знаете наши возможности. Я всегда губернаторам России говорю: смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем. Не глядя на то, что там говорят вокруг нас. И особенно то, что пишут, особенно в России, сказал глава государства. Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в СМИ. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то прописывают в отношении Беларуси, про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Самая женская отрасль Могилевщины – финансовая и страховая деятельность. Об этом рассказали в Главном статистическом управлении Могилевской области. Практически вся финансовая система региона находится в женских руках. Здесь трудятся 90,7% женщин. Второе место занимают здравоохранение и социальные услуги – 87,9%. Отмечается, что 72% практикующих врачей области – женщины, а среди среднего медицинского персонала – медсестер, фельдшеров, акушерок – их доля достигает 96%. 5,5%. Третье место – услуги по временному проживанию и питанию. Четвертое – образование. Замыкают пятерку торговля. О происшествиях. Житель Кричева жестоко расправился с пенсионеркой. Мужчина заключен под стражу. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области. По данным следствия, 59-летний житель Кричева позвонил в милицию и сообщил, что убил знакомую пенсионерку, которой помогал по хозяйству. Установлено, что накануне мужчина приехал в деревню Ивановка для подработки в фермерском хозяйстве. Однако фермера не оказалось, и в одном из дворов он встретил пожилую женщину. Она предложила наколоть дров, а затем распить спиртные напитки. Подозреваемый неоднократно судим, в том числе за убийство. Назначены экспертизы для установления обстоятельств и точной причины смерти пенсионерки. Расследование продолжается. Работы по очистке акватории Печерского озера в Могилеве перешли в практическую фазу. Договор с подрядчиком подписан, уровень воды планомерно снижается. В ближайшее время ожидается завоз техники на объект. Это не просто очистка дна, это шанс на второе рождение для излюбленной зоны отдыха горожан. Что сейчас происходит на Печерском озере, радио Могилев рассказал первый заместитель директора, главный инженер предприятия «Могилев-Зеленстрой» Василий Ганевич.
2: Был проведен тендер. Победителем по данной процедуре явилась компания «Аквалент». В пятницу прошедшую заключен договор, подписан обоими сторонами. На данный момент приоткрыт шлюз и идет плавное понижение уровня воды. 30 и 1 числа планируется завоз техники с дальнейшей ее сборкой и подготовкой к работе. И как только уровень воды понизится до того, как можно будет приступить к выполнению работ, будут начаты работы по очистке озера.
1: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 15.
3: За окном солнечно, на улице тепло, и все это, заметьте, в конце сентября. Вот как ни крути, а бабье лето тоже ведь лето, поэтому когда, как не сейчас, добирать самые яркие денечки, запасаться осенними фотографиями и признать, наконец, что осень просто создана для уюта и хорошего настроения. Ну а мы готовы продолжать быть вашим спутником и создавать соответствующий музыкальный фон. Тина Павлова с этой минуты у микрофона, открываем гибной эфир, всем доброго!

Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте белагропромбанка.ру.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.

0: 29 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Вы наверняка слышали такие фразы про то, что любовь способна исцелять. Так вот, это не просто красивая фраза из мелодрамы. Согласно популярной научной гипотезе, в присутствии близкого человека нашему организму легче поддерживать внутреннее стабильное состояние. Ученые решили проверить эту гипотезу экспериментальным путем, и после проведенных тестов выяснилось, что целебный эффект от присутствия близкого человека сохранялся вне зависимости от того, насколько участники были удовлетворены их отношениями. Получается, по мнению ученых, реакцию организма нельзя объяснить только тем, что рядом находится любимый человек, и мы чувствуем себя спокойнее. Но что интересно, когда рядом с нами наша вторая половинка, организм действительно лучше реагирует на стресс и контролирует уровень сахара в крови. Ну а потому, друзья, обязательно напомните своим возлюбленным, как они вам дороги. Для этого, кстати, идеально подойдет следующий час и программа «Привет в обед».
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет, привет!»

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Знаете, обеденный перерыв – это идеальное время для того, чтобы немножечко зарядиться энергией. Я сейчас говорю не только про то, что нужно обязательно чем-нибудь полезным перекусить, но и про то, что было бы неплохо, ну, как-то чуть-чуть поактивничать, прогуляться, например. Знаете, почему осенние прогулки очень мощно перезагружают голову? Японские ученые доказали, что даже 15 минут среди деревьев, особенно когда листва меняет цвет, снижают уровень кортизола, то есть гормона стресса, на целых 15%. И это вам не какая-то магия, это реальная физиология. Так что используйте этот природный бустер, запланируйте себе небольшую прогулку. Можно даже сделать пару подтягиваний прямо на стуле, прямо сейчас, под музыку. Это всегда делать бодрее. В общем, оставайтесь с нами, а еще присоединяйтесь к программе «Привет в обед» в следующем часе.
1: Радио Могилев.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Анна Османова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по строительству азотного комбината и предложил подключить к проекту США. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. С Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится у нас к реализации проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить. Они хотят удобрения, азотное в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии. США, Газпром и Беларусь. У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с Газпромом, россиянами строить и готовую продукцию продавать, сказал Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность страны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. В числе сфер, где стороны в последние годы активно взаимодействуют в рамках промышленной кооперации, упоминалось самолетостроение. Как известно, в Ульяновской области располагается авиастроительный завод «Авиастар», один из крупнейших в России. Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ. Представители более 40 стран зарегистрировались для участия в выставке «Иннопром Беларусь». Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, передает Белта. Кроме Беларуси и регионов России будут представлены стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также Ирана и Камбоджи. Свыше 160 предприятий представят свои разработки в павильоне Беларуси. Выставка пройдет с 30 сентября по 2 октября в Минске. О происшествиях. Иллюзия бонусов. Геймер лишился крупной суммы из-за схемы с онлайн-казино, пишет телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В Ленинский РУВД Могилева обратился 25-летний местный житель, который хотел выгодно приобрести бонусы в онлайн-лотерее, но в итоге остался без 4000 белорусских рублей. Сотрудники по противодействию киберпреступности установили, что к обману причастен 21-летний рабочий одной из организаций города. Он предложил в мессенджере арендовать доступ к его аккаунту в онлайн-казино под предлогом выгодной акции. Как только доверчивый покупатель перевел деньги и вошел в систему, владелец мгновенно заблокировал ему доступ к учетной записи, а чужие средства забрал себе. Следователи возбудили уголовное дело. Комитет государственного контроля Могилевской области проведет горячую линию завтра. Темой станет организация торгового обслуживания населения в Климовическом, Костюковическом, Краснопольском, Кричевском, Мстиславском, Хотинском и Чериковском районах. Звонить можно по телефону в Могилеве 62-49-34. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Сегодня по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16. Новости.
2: Привет, Побед! Слушай и поздравляю. Поздравляю и слушай.
3: Приятного аппетита всем, кто сейчас решил пообедать. А во время еды надо, чтобы было вкусно. И будет, я вас в этом уверяю. Потому что на волне радио Могилев прямо сейчас стартует программа «Привет в обед». Обещаю создавать вам прекрасную, уютную и теплую атмосферу. Ну и вы в том числе подключайтесь. Присылайте ваши приветы, поздравления и абсолютно все, что вы еще не успели сказать своим родным и близким по какой-либо причине. Неизменные номера для ваших сообщений. Короткий для СМС 9940 и студийный вайбер 5686 176, код 44.
2: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
1: Наши хиты.

что, самое время начинать зачитывать ваше послание. И традиционно мы начнем с привета от Инны для любимого мужа Валерия. Любимый, говорят, на этой неделе погода будет разной, но пусть у тебя внутри всегда будет ясно, тепло и спокойно. А если вдруг станет пасмурно, вспомни, что у тебя есть я, и улыбнись. Очень люблю, обнимаю крепко и целую, пишет ваша Инна. Дальше Ольга нам пишет: здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, мою подругу Леночку Акулич с днем рождения и пожелайте ей всего самого наилучшего. С огромным удовольствием поздравляем вашу подругу Елену. Всех благ вам, любви, красоты, счастья и, конечно, исполнения всех загаданных желаний. Пожелаем вам от души. Дальше есть огромный привет семье, мужу Сергею, сыну Матюше. Я их очень сильно люблю, пишет Маришка. И это здорово. Вот не зря я вам говорила час назад, что нужно обязательно родным и близким напоминать о том, как сильно они вам дороги. Потому что в конечном итоге это играет и в нашу сторону в том числе. Меньше стресса для организма, лучше настроение и здоровье, между прочим, тоже лучше. Поэтому присоединяйтесь к программе «Привет в обед», пишите ваши приветствия, пишите поздравления, признавайтесь в своих чувствах. Все это можно отсылать на короткий номер 9940 или в наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.

0: продолжаем поздравлять и передавать приветы вашим родным и близким. И есть у нас поздравление для любимой сестрички Алевтины. Вас поздравляет сестра Ольга, желает вам всего только самого доброго. Пишет, что вы лучшая сестра в мире, и она вас очень сильно любит. Мы тоже с удовольствием вас поздравляем. Пожелаем вам красоты, здоровья, любви, всех благ и всего только самого наилучшего от всей души. Дальше я передаю привет моему любимому радио Могилев. Спасибо большое. А еще передайте привет мужу Олегу. От Оксан, люблю тебя, хорошего тебе рабочего дня. Вот такое важное пожелание. Вот, кстати, я давно заметила, если ваша вторая половина передает вам пожелание хорошего дня и признание в любви, это всегда повышает работоспособность вот прям на несколько десятков процентов. Такой вот лайфхак, пользуйтесь. Здравствуйте, любимое радио Могилев. Хочу передать привет моим родителям, мужу Максиму, сестре Вике и племяшкам. Пожелайте нам хорошей погоды. Всем хорошего настроения желает Кристина. Вы знаете, Кристина, если верить синоптикам, погода нас ожидает хорошая. Как минимум, точно будет солнечно и вроде бы даже без осадков. И температура комфортная, днем так точно около 20, так что такое вот бабье лето в конце сентября к нам пришло, и этим тоже нужно обязательно пользоваться, запасаться к зиме витамином D и в целом получать удовольствие вот от того, что вокруг происходит, это красота, впитывать ее в себя и излучать после этого хорошее настроение, которым, между прочим, можно делиться, в том числе в программе «Привет в обед».
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +1. Днем +15, +20.

если вдруг вы искали повод и так и не нашли его, он у меня есть. Вот только что мне коллеги подсказали, что сегодня, оказывается, день рождения наконечника рулевой тяги. Так что, если вам предстоит готовить машину к зиме, обязательно его проверьте и поздравьте себя с тем, что с ним все в порядке. Ну, а если не в порядке, конечно, нужно срочно заменить. Так, дальше у нас есть привет из Костюковича Александру Сурожскому от коллеги Дмитрия, который пишет: «Не грусти, Саша, близкие тебя поддержат». Отличные слова. Вот близкие, они для того, наверное, они потому, вернее, нам и близкие, потому что всегда готовы оказать поддержку. И это здорово, чем больше таких людей рядом.

0: духа. Вы знаете, Юрий, мне кажется, что для поднятия боевого духа подойдет практически любая музыка, особенно та, которая на радио Могилев у нас звучит, потому что что не песня, то дух поднимает в той или иной степени. Поэтому оставайтесь с нами в одной компании.
1: Наши хиты.
2: Заходи.

0: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.ru.

0: Новинка на радио Могилев.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Уже буквально под занавес часа, друзья, я прилетела, чтобы попрощаться и зачитать еще одно послание. Привет любимому мужу Игорю. Мы по делам едем, и пусть у нас сегодня все получится, пишет Наташа. Я буду держать за вас кулачки. Честное слово, пусть получится. И чтобы вы там не задумали, не замыслили, все получится именно так, как вы бы этого и хотели. И вот на этой радостной ноте, друзья, я возьму небольшой перерыв. Мы с вами услышимся после 15 часов. Ну а пока оставлю вас с компанией музыки, дальше новости и еще больше музыки впереди в этом часе.
1: Наши хиты.
2: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. Что касается наших торгово-экономических отношений, вы хорошо знаете наши возможности, сказал Александр Лукашенко. Я всегда губернаторам России говорю, смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем. Не глядя на то, что там говорят вокруг нас, и особенно то, что пишут, особенно в России, сказал глава государства.
2: Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в средствах массовой информации. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси стараются развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза. Для нас очень показателен Китай. Они брали все лучшее. Результат – это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Поэтому не надо отвергать, отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать. Это вот в этой части мы кое в чем преуспели, отметил Александр Лукашенко. В Могилевской области во время кампании «Ваша допомога» окажет помощь 2500 человек. Об этом Белта сообщил председатель Могилевской областной организации «Красного креста» Андрей Мартыновский. Традиционная благотворительная кампания стартует 1 октября. Помощь планируется оказать одиноким пожилым людям и инвалидам. Кампания включает не только гуманитарную поддержку, но и обучение навыкам первой помощи и информирование о здоровом старении. Для социализации пожилых людей в регионе работают центры активного долголетия «Забота» и пункты здоровья. Кампания продлится до 13 ноября. И в завершение. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в состав Совета игроков «Большого шлема», сообщает Белта. Совет игроков был учрежден в августе спортсменами и организаторами 4 самых престижных турниров. Создание Совета игроков было одним из 3 главных требований теннисистов к организаторам крупнейших состязаний наряду с увеличением призовых сумм и улучшением социальных гарантий участникам турниров в серии «Большого шлема». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1. И днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 17.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1. Днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.
1: Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Беларусь всегда стремилась поддерживать добрые отношения со своими соседями, которых, как известно, не выбирают. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. Но на Западе не хотят с нами таких отношений. Господь с ними, это их дело, заметил он. Александр Лукашенко также подчеркнул, что в любом диалоге с зарубежными партнерами, включая американцев, вопрос об отношениях и сотрудничестве Беларуси с Россией и Китаем выносится за скобки.
1: Это люди, которые всегда протягивали нам руку, помогали, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китайской Республики и другим на Востоке. Санкции против нас России увели, Восток для нас открыт. Мы не гигантская экономика, чтобы какими-то геополитическими страдать амбициями. Нам, как я часто говорю, немного надо для того, чтобы наши люди нормально жили, для того, чтобы работала экономика. Для нас главное – это технологии. Надо углубляться, мы ничего не потеряли с советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы стояли на плечах гигантов, как известный классик говорил, это способствовало для нас сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства.
0: В Минске проходит суперфинал конкурса «Учитель года Беларуси 2026», передает Белта. За звание лучшего педагога страны сражаются сильнейшие финалисты. Испытания суперфинала, брифинг, разговор о главном и мини-урок на сцене. Заместитель министра образования Александр Кадлубай отметил, что конкурс позволяет участникам представить свои профессиональные наработки. В рамках брифинга вопросы конкурсантам задавали с помощью искусственного интеллекта от имени 9 великих педагогов. Имя победителя объявят 2 октября во Дворце Республики. В Кричеве стоимость подключения частного дома к водопроводу снизили в 6 раз после вмешательства КГК. Представители комитета госконтроля Могилевской области установили, что специалисты водоканала необоснованно завысили затраты, применив несоответствующие фактически выполненным работам нормы расценки. Заявительницы предъявили работы, на которые потребовалось бы более 5 часов, хотя фактически подключение заняло чуть более часа. После перерасчета сумма снизилась почти в 6 раз. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. И в завершение. Бесплатные консультации проведут адвокаты Беларуси 1 октября по случаю Дня пожилых людей. Об этом Белта сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью. Также бесплатные консультации адвокаты проведут 14 октября ко Дню матери и 21 октября ко Дню отца. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +1, днем +15, +20. Сейчас в Могилеве +17.
2: 15.03, половина дня уже в копилке. И знаете что? Я уверена, что вы справляетесь лучше, чем вам кажется. Ну, серьезно, пока кто-то там допивает 3-й и 5-й кофеек, вы в деле, вы молодец. И сейчас можно немножечко выдохнуть. Если вы за рулем или на рабочем месте, ловите наш вайб через динамики. Ну, а если дома, то вы вообще гений. Я вам даже немножечко завидую белой завистью. Осень у нас не торопится, включать дожди, солнце старается. И мы стараемся. Поэтому давайте стараться вместе.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: часах 15:30, друзья, я нашла одну интересную примету на сегодняшний день. Считается, что чем теплее сегодняшний день, тем позже наступит зима. Итак, если вы не очень торопитесь вот к этим всем похолоданиям, к слякоти и к холоду, я предлагаю делиться теплом, которое у нас есть. И вот чем больше мы будем им делиться, тем точно теплее станет сегодняшний вторник. Так что начинайте говорить друг другу комплименты, улыбаться, обниматься объятиями и, конечно, не забывайте про родных и близких, говорить, как сильно вы их любите. И мне кажется, что чем больше этого уютного тепла вы будете источать, тем точно надольше мы сможем отсрочить наступление всяких там холодов. В общем, не знаю, сработает ли, но попробовать однозначно нужно. Ну а пока послушаем прогноз погоды на ближайшие несколько дней.
1: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1. И днем плюс 15, плюс 20. В четверг, 1 октября, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 15, плюс 20. В пятницу без осадков, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, местами в воздухе и на почве заморозки до минус 2, и днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
2: Наши хиты.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Ну что, пока вы решаете, дописывать ли еще один документ или можно с чистой совестью посмотреть в окно, поделюсь с вами занимательным фактом. Во многих языках вторник связан с Марсом, богом войны. Так вот откуда это чувство, будто бы день требует боевого настроя. Но мы с вами знаем истинный путь. Не сражаться с реальностью, а наоборот, мягенько ее обнимать. Кстати, в японской традиции вторник считается лучшим днем для начала новых дел. Может быть, это знак для того, чтобы подыскать себе на вечер какое-нибудь интересное хобби. Подумайте над этим, ну а мы с вами услышимся в следующем часе.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 16.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Политика многовекторности никак не отделяет Беларусь от России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. Да, мы проводим многовекторную политику, потому что экономика в основе, заметил Александр Лукашенко. Он пояснил, если, например, западное крыло сотрудничества было обрублено по инициативе самого Запада, то Беларусь, реализуя многовекторную политику, обратилась на юг, юго-запад, на восток, идентифицируя отношения с государством. Африки.
2: Наш интерес и вектора там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего, с вами, с Российской Федерацией. Поэтому болтовня про это, многовекторность и упреки в адрес Лукашенко, они абсолютно несовместимы. Ну и потом, слушайте, я уже 30 с лишним лет работаю президентом. Не для меня уже менять какие-то вектора, и как некоторые даже уже дошли до того, что Лукашенко там это не союзник. Ну, это дело вкуса. Пока мы, и думаю, будет так и дальше, находим общий язык с руководством Российской Федерации. Вы видите и с президентом России, и с руководителями ведущих партий. Никаких расхождений в подходах. Мы патриоты, мы готовы защищать свое отечество. И вы должны знать, что отхода здесь никакого и предательства, тем более, нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу.
1: Госкомвоенпром примет участие в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке «Адекс-2026», сообщили Белта в комитете. Форум пройдет в Баку с 30 сентября по 2 октября.

0: 13 стран, включая Азербайджан, Китай, Россию, США и Турцию. Всего ожидается участие более 270 компаний из 29 стран. Белорусскую делегацию возглавит председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. В павильоне и на открытой площадке будет представлено около 150 натуральных образцов и макетов вооружений и техники. Могилев готовится принять фестиваль «Молодежь за союзное государство» в программе «Исторический форум» и конкурс исполнителей молодежной песни, состязания хореографических коллективов. Социально-культурная площадка поспособствует сближению молодежи Беларуси и России. Фестиваль стартует 7 октября. Сейчас организаторы проводят заключительное подготовительное заседание. И в завершении акции «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Компания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Чтобы принять участие, нужно обратиться в лесхоз или лесничество, а там подскажут участки, обеспечат посадочным материалом и инвентарем. С начала года в лесном фонде Минлесхоза повреждено 19,5 тысяч гектаров насаждений. В прошлом году в акции приняли участие более 50 тысяч человек. Высажено порядка 18 миллионов лесных растений. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 18. Новости.
1: Оказывается, прослушивание музыки на радио оказывает мощное влияние на мозг, эмоции и даже повседневные привычки человека. Это не я сказала, это ученые установили. И вот согласно обзорам, научным, разумеется, музыка – один из самых доступных и эффективных способов управления эмоциями, снижения стресса, улучшения координации. Так что, друзья, я думаю, все очевидно. Мы очень помогаем вам на ваших рабочих местах. У нас очередной час впереди. Я уверена, что у вас все под контролем. Ну а если нужна будет поддержка, просто делайте громче.

0: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
1: Радио «Могилев».

0: Знаете, есть у меня одно непровержимое доказательство для всех тех, кто до сих пор еще почему-то не считает осень лучшей порой года. Вот согласитесь, осень – это то время, когда нам совершенно уже не нужно худеть к лету. И да, на вопрос, а что так можно было, мы с вами точно знаем, что можно. Так что вы имеете полное право заказать на ужин, ну, например, какую-нибудь вкусную пиццу, которую летом себе просто не могли позволить. Потому что осень – лучшее время для маленьких. Зачем нет, когда да? И я предлагаю соглашаться сегодня на все хорошее. На горячий чай с плюшками, на задушевные разговоры. Ну а мы, как всегда, обеспечим идеальный фон.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами тумана. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1. И днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по строительству азотного комбината и предложил подключить к проекту США. Об этом глава нашего государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских.
3: Вот с Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится к реализации у нас проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить, они хотят удобрения азотные в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии. Вы, «Газпром» и Беларусь. У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с «Газпромом», с россиянами строить и готовую продукцию продавать.
2: Тем временем удобрения становятся стратегическим товаром. Пока Беларусь и Россия договариваются о строительстве азотного комбината и готовы пригласить в проект даже США, Европа намерена сократить поддержку собственного аграрного сектора. Власти 6 европейских государств выдвинули ультиматум по новому долгосрочному бюджету ЕС. По данным Financial Times, с требованием помимо Германии выступили Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия. Они хотят перенаправить ресурсы в сферу военно-промышленного комплекса и инновационных компаний, сократив финансирование аграрного сектора и более бедных регионов ЕС. Власти аргументируют это вызовами в области экономики и безопасности. По сути, Европа может оказаться в ситуации, когда оружия станет больше, а ведь продовольственная безопасность куда важнее. Еврокомиссия отклонила запрос Украины на выделение 220 миллионов евро для поддержки аграрного сектора, сообщает Блумберг.

0: жесткий режим рассчитывает получить эти средства благодаря льготному кредиту Всемирного банка. Пока же Украина затягивает пояса. В Киеве сообщили о прекращении финансирования необязательных госрасходов. К ним относятся новое строительство, реконструкция и капремонт. Причина – в бюджете нет денег, а финансирование от партнеров задерживается. Пока Брюссель отказывает Киеву в поддержке аграрного сектора, в Эстонии медиакомпании бьют тревогу из-за языковых поправок, которые уже обрушили аудиторию некоторых каналов более чем на 50%. Крупнейшие медиакомпании обратились к властям с просьбой пересмотреть поправки в закон о языке, принятые летом. Эти поправки запрещают дубляж и закадровый перевод иностранных фильмов и передач на другие иностранные языки, прежде всего на русский. Медиакомпании опасаются, что русскоязычная аудитория уйдет с легальных платформ к пиратским источникам, что приведет к падению доходов от рекламы и подписок, сокращению рабочих мест и налоговых поступлений. Европа сокращает финансирование аграрного сектора, Украине отказывает в поддержке села, Эстония запретами сама себя лишает аудитории, а Беларусь предлагает построить азотный комбинат. И даже США приглашает. Пока Запад экономит, Минск с Москвой уже готовят новую площадку. Удобрения, без которых урожая не будет, Европе все равно придется покупать. И это, по сути, хороший повод для начала диалога.
1: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире.

Ну что, друзья, вот уже и вечер практически на носу. У кого-то впереди дорога домой, кто-то продолжает нести свои профессиональные обязанности. Но и для других мы готовы продолжать создавать хороший музыкальный фон. У меня на сегодня все. Я готова передать вас в руки Рустама Османова, который подготовил очередную крутую музыкальную подборку в программе «Чарт». Подбери, ну а далее Ира Александрова возьмет ваше настроение в свои руки. Я же прощаюсь. Будьте здоровы и счастливы.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Билта. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси стараются развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза. Мы ничего не потеряли советских времен и ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, и развивали. И поскольку мы, как говорил классик, стояли на плечах гигантов, это способствовало сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства, сказал президент.
2: И тут для нас очень показателен Китай. Мы дружны с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему. И он мне об этом часто говорит, что мы ничего не отрицали. Ни Мао Цзэдуна период, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучше. Ну и посмотрите результат развития Китайской Народной Республики. Это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы там, а считаться приходится. Поэтому не надо отвергать и отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать его.
1: Белорусская универсальная товарная биржа и российский экспортный центр определили перечень магистральных направлений взаимодействия. Об этом Белта сообщили в пресс-службе БТБ. Ожидается, что проработка этих направлений выведет сотрудничество на новый уровень. Рассматривается возможность бесшовной интеграции двух сервисов для создания одного окна для российского бизнеса. Для реализации договоренностей планируется создать рабочую группу из специалистов обеих организаций. В Беларуси установят единый порядок вывоза сточных вод из частного сектора. Об этом на вебинаре сообщила заместитель начальника управления коммунального хозяйства энергетики Минжилкомхоза Ирина Сливунчик, передает Белта. Законом создаются единые условия оказания услуги по транспортировке сточных вод спецтранспортом из нецентрализованных систем. Услуга будет оказываться на платной основе по договору. Проект постановления устанавливает единые правила пользования такими системами и порядок оказания услуги. Подать заявку можно будет через службу 115, оплатить через ЕРИП. И в завершение творческие встречи известных аниматоров станут частью программы Международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка». Форум пройдет в Могилеве с 30 сентября по 2 октября. Первым уже завтра выступит китайский режиссер Чин Си с темой «Шелковые сны. Искусство китайской мультипликации». 1 октября шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков расскажет о трендах в мультипликации. 2 октября белорусские режиссеры Игорь Волчек и Александр Ленкин поделятся секретами национальной анимации. В этом году на фестиваль подано почти 2000 заявок из 99 стран. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области перемена.

облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Местами плюс 1. Днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк.
2: Наши хиты.

0: Всем привет! Казалось бы, только вчера отшумели летние дожди, как в песне Шуры, а вот уже и сентябрю пора на выход. Но проходит ли такой месяц, как сентябрь, впустую, а творцы, стыдливо отводя взгляд, бубнят что-то вроде «а мы ничего не выпустили». Нет, независимо от поры года и месяца, творцы в поте лица пишут тексты, сочиняют музыку и даже осуществляют релизы. Во-первых, потому что осень своя вдохновляющая, творческая атмосфера, которая их на это сподвигает. Ну а во-вторых, что вероятнее, будешь чилить на диване, зубки на полочку положишь. Поэтому в сегодняшнем выпуске программы «Чарт подбери» послушаем треки, релиз которых состоялся именно в сентябре. Заведу-ка, пожалуй, такую рубрику по месяцам. Подвигайте поближе свои уши. Я, Рустам Османов, жму на плей. Поехали!
1: «Чарт подбери»!
0: Только-только вспоминали творчество такой группы, как Linkin Park. А вот террасы в этом выпуске, они также пришлись ко двору. Ну а слушать будем из новенького, где у них уже появился женский вокал. Я, кстати, пересобранный коллектив, кажется, даже и не слушал. Ну вот, отличная возможность будет. Linkin Park, The Empty.

0: части группы. В нем как будто что-то о бездушной машине поется. Это что, Линкин Парк бросают вызов беспорядочному и бесконтрольному технологическому прогрессу? Ну да ладно. А сам трек, как нетрудно догадаться, вышел в сентябре 2024 года и имел коммерческий успех. Если это событие прошло мимо вас, как и мимо меня, то вот исправили положение, чёрт побери.
1: Чёрт побери!
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк.
0: Софи Элис Бэкстер нет-нет, да и выдаст новый альбом. Ну а в нем обязательно будет что послушать. Так она и сделала год назад с альбомом «Перемена поп», в котором был и трек, который мы сейчас послушаем. В одной из подборок в сети его рецензировали как настоящий гимн уверенности и женственности. Так что посвятим этот трек девчонкам. Но Софи Элис Бэкстер послушать приятно и мне, чёрт подбери. Софи Элис Бэкстер, «Гламурус».

Порция приятного уху электронного гламура в исполнении Софи Элис Бэкстер вышла в сентябре 25-го. Затмит ли она собой ранние хиты, не знаю. Да и стоит ли за этим гнаться? По-моему, и так все у Софи Робиновны неплохо. Задержим свое внимание на

Электронике. Клубная движуха не останавливается никогда. И даже если у вас нет сил, времени и возможности оказаться в самой ее гуще, а хотелось бы, в нее можно окунуться. Например, прямо сейчас, под следующий трек. Сигма и Саша. Only You.

0: Собаку, съевшие на драм-н-бейс-сцене с 2007-го Сигма, слились в едином творческом порыве с певицей Сашей, о которой говорят как о значимой фигуре в мировой дэнс-музыке. И вот в сентябре 25-го года вышел данный трек. «Only You», то есть «Только ты». Но не думай, не только ты под этот мотив захотел подвигать телом в центре задымленного танцпола в клубе в 2:30 ночи. Ну а если так, в конце недели покажешь свою удаль, чарт подбери.
1: Чарт подбери!
0: Как быстро растут чужие треки. Кажется, недавно только он гремел по всем радиостанциям. Даже в программе «Чарт подбери» разок засветился. А глядишь ты, уже целый год ему исполнился. Поклонники Леди Гаги могут это дело отметить. Леди Гага, The Dead Dance.

0: не вполне живыми танцами Леди Гага нагнала мраку в сентябре прошлого года. Дата и выпуска, между прочим, значится 3 число. О нет, черт подбери. Трек, конечно, зажигательный, но этот день в любом случае раз и навсегда уже занят Михаилом Захаровичем Шуфутинским. Поэтому какой бы премьера громкой ни была, тут тягаться бессмысленно. Но попытка не пытка, как говорится. Зачет.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1. И днем плюс 15, плюс 20.
0: Что это мы все о прошлом, да о прошлом. А специально для того, чтобы смотреть в будущее, придумали поговорку «Кто старое помянет, тому глаз вон». Глаза нам еще пригодятся, а уши тем более на ближайшие 3 минутки. Свежак для тех, кто хочет настоящего рока, черт подбери. То есть для нас. Клатч, Wasted Lands.

0: поберет.
1: Wastelands или «Опустошенные земли» — с таким названием выйдет новый альбом «Clutch» в январе следующего года. А вот одноименный заглавный трек можно послушать уже, что мы и сделали. Если только заинтересовались или наоборот давно ждете с нетерпением, скоро сможете оценить альбомчик по достоинству. А пока это все. Все наши песенки на сегодня спеты. Треками, написанными в разные годы, но в один месяц, сентябрь, с вами делился я, Рустам Османов. Слушайте музыку всегда и везде, чарт подбери. Пока.
0: Чарт подбери!
2: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пензе.

0: Лев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
1: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. В Беларуси стараются развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. Более того, многие отрасли в Беларуси получили дополнительное развитие. Сегодня даже замахнулись на сотрудничество с вами в сфере самолетостроения. Для нас это очень важно, отметил глава государства. Беларусь также еще с советских времен известна своей продукцией в области микроэлектроники и оптики.
2: То, что мы производим сегодня, электронику, чипы, оптику, это все, вы знаете, с советских времен. Мы это на мировой уровень подняли. И спрос большой сегодня на эту продукцию по всем направлениям. Это говорит о том, что опыт прошлого мы всегда используем и будем использовать, действуя отсюда, развивая новое направление. Пассажирская техника. Мы от обычных механизмов пришли к тому, что сегодня на электрической тяге мы развиваем наше машиностроение. Даже вот я с удовольствием смотрю БелАЗ. Мощнейшая техника. Самый большегрузный БелАЗ мы произвели. 450 тонн. Почти 10 вагонов железнодорожных в кузов загружается. На электрической тяге. Попросили россияне сделать на газомоторном топливе. Мы сделали этот БелАЗ. То есть, а начиналось то с обычных механизмов. И вот так потихоньку мы развиваемся по всем направлениям. Модернизировали, значит, нашу нефтепереработку. Как оказалось, наша нефтянка сегодня востребована в России.
1: Учреждены новые геральдические символы Министерства энергетики. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Это решение приурочено к 25-летию со дня образования Минэнерго. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документом предусматривается учреждение нагрудного знака отличия за уклад развития белорусской энергетики и нагрудного знака различия работников Центрального аппарата Министерства энергетики. Более 300 участников из Беларуси и России соберет 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство», который пройдет в Могилеве с 7-11 октября. Об этом сообщил заместитель председателя Палаты представителей Вадим Ипатов во время встречи оргкомитета. Подготовка к масштабному молодежному фестивалю вышла на финишную прямую. Помимо музыкального и хореографического конкурсов, программа включает торжественные концерты, открытие и закрытие фестиваля с участием популярных артистов из Беларуси и России, мастер-классы членов жюри, творческие лаборатории, экскурсии по историческим местам, развлекательные программы. Закрытие фестиваля пройдет на площадке областного праздника тружеников села Дожинки в Шклове. И в завершение на Буническом поле школьников Могилева и Бобруйска посвятили ученики таможенных классов. Торжественное мероприятие объединило 120 человек. Учащиеся произнесли слова первой клятвы и пообещали с честью нести звание ученика таможенного класса. Среди участников 11-классники, которые решили продолжить семейную династию таможенников. Начальник Могилевской таможни Ярослав Кузин отметил, что с каждым годом количество таможенных классов растет. Сегодня в Могилевской области действует 9 таких классов, в которых учатся более 240 человек. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1. И днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: Ну что, 18.04 в стране, впереди дивный вечер. Конечно, у каждого свои планы, а может и не планы, а обязанности. Но я желаю, чтобы все было по любви и в гармонии. Ну а мы, Радио Могилев, всегда рядышком поддержим хитами. Ира Александрова, с этой минуты ваша компания. Всем доброго вечера.
4: Радио Могилев.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.

0: Resurrection!
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by.

вот и долгожданный вечер, время, которое мы можем посвятить своим любимым. И если вы сейчас подумали, почему любимым, а не себе, то это повод задуматься, говорят психологи. А потому что вы весь день не виделись, да? Вы своими делами занимались, ваша половинка своими. А это, как утверждают психологи, остужает отношения. Ну а чтобы вот в такие вот, в кавычках, холодные вечера в конечном итоге не привели к обоюдной неприязни, вам и нужно уделять друг другу время. Специалисты уверяют, что основной причиной семейных отношений, основной причиной прочных семейных отношений, конечно, должны стать совместные занятия, которые дают обоим супругам радость, дарят, да? Это могут быть и прогулки, и спорт, и общее какое-то дело, или любые виды творческой активности. Так что давайте поддерживать друг в друге огонек и радовать своих половинок. Вот подумайте над этим сегодня, не знаю, или завтра уже примите к действию, но пока мы вам хитов подкинем для, так сказать, вдохновения. Обязательно порадуйте свою половинку. Радио

Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +1. Днем +15, +20.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
1: Приглашаем на работу в магазины «Евроопт» в городе Могилеве. Требуются продавцы, контролеры-кассиры, грузчики, уборщики помещений и другие. Мы предлагаем удобное место работы, обеды за полцены и подарочные сертификаты на покупки каждый месяц. Подробнее о вакансиях узнавайте по номеру 7497 или на сайте eработа.бай.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: быть лучшее окончание рабочего дня. Он родимый заставляет расплываться в улыбке, а может кого-то думать, чем занять вечер таким интересным. Тогда горжусь вашим стремлением разукрасить свое свободное время. Это похвально, потому как вам будет потом что вспомнить. Ну а если ваш рабочий день в разгаре или впереди, вами тоже буду гордиться, если не будете раскисать по этому поводу. Но как бы там ни было, мы готовы поддержать вас хитами, чтобы вам было лучше, приятнее, ритмичнее. Ира Александрова, ваша компания. Всем настроения и гоним дальше.
1: Наши хиты.

0: одной тебе только лишь верю я. Ты как нежный в руках цветок.
1: В Могилеве 19 часов.
2: Обзором главных событий в студии Татьяна Кутневича. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованные стороны в совместном с Россией развитии самолетостроения. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. В числе сфер, где стороны в последние годы активно взаимодействуют в рамках промышленной кооперации, упоминалось самолетостроение. В Ульяновской области располагается авиастроительный завод «Авиастар», один из крупнейших в России. Александр Лукашенко предложил более интенсивно сотрудничать в этой сфере, привлекать отечественные предприятия для выполнения большего количества работ.
3: У нас ремонт самолетов, бронетехники и прочее, вы знаете, осуществлялся с советских времен. Но пора уже от ремонта переходить на производство. И мы готовим для вас узлы, комплектующие. Готовы модернизировать производство, углубляться. Мы готовы с вами производить с Россией. Проект есть «Освея» самолета с Российской Федерацией. Мы будем вместе заниматься производством.
2: Ленинградская область предлагает Беларуси формировать совместные турпродукты с посещением предприятий. С такой инициативой выступила председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко в Минске на круглом столе по промышленному туризму, передает Белта. Она отметила, что делегация уже посетила МТЗ, Луч и Коммунарку, а завтра планируется знакомство с БелАЗом. По ее словам, перспективы есть создание совместного турпродукта для туристов из Китая, Индии и Вьетнама. Ленинградская область ежегодно принимает более 10 миллионов путешественников. Прокуратура Костюковичского района помогла местной жительнице и инвалиду второй группы ограничить злоупотребляющего алкоголем супруга в дееспособности. Установлено, что 59-летний мужчина на протяжении 40 лет проживает с 60-летней женой. Женщина является инвалидом второй группы, передвигается с трудом и нуждается в постоянной помощи. При этом мужчина на постоянной основе злоупотребляет спиртными напитками, тратит на них зарплату, имеет неисполненное административное взыскание. Женщине приходилось занимать деньги у соседей для оплаты коммунальных платежей, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
4: Получаемый местной жительницей доход не позволял обеспечить нормальные условия проживания супругов, что ставило семью в тяжелое материальное положение. Прокурор Костюковического района направил в суд заявление о признании гражданина ограниченно дееспособным. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Мужчине запрещено совершать сделки, за исключением мелких бытовых, получать заработок и распоряжаться им без согласия попечителя. Решение суда не вступила в законную силу и может быть обжалована.
2: И в завершение. Лучших педагогов области чествовали в Могилеве. Торжественное мероприятие ко дню учителя прошло в областном центре творчества. От имени председателя облсполкома участников приветствовал его заместитель Олег Стальмашук. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов педагогического труда. Ряд педагогов отмечены наградами. Почетной грамотой Министерства образования награждена главный специалист отдела по образованию Климического райисполкома Алла Смоловская и преподаватель Могилевского колледжа строительства Людмила Соловьева. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков, а в ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 16.
5: Ну что, друзья мои, 19.03 в стране и, конечно же, в разгаре вечер, любимые люди рядом, светящиеся лица. Это ли не счастье? Можно ни о чем не думая, никуда не спеша, заняться ничего не деланием. Хотя, конечно, наверняка уборка, стирка, приготовление трех блюд и компота. В общем, дорогие мои, не забывайте о том, что после работы нужно отдохнуть организму, а то ведь бунтуется, если на него не обращать внимания, и устроить себе отпуск, не согласовывая его с вами. А это нам не нужно. Так что берегите себя и не забывайте баловать себя отличной музыкой. Ира Александрова, ваша компания до 9 вечера. Ну, а совсем скоро всеми любимая программа «Подслушано». Олеся Маскина уже подготовила для вас порцию звездных новостей, так что не пропустите «Подслушано» в 19.05.

сегодня подслушана очередная порция звездных новостей. Мадонна вновь доказала, что ее рано отправлять в музыкальный архив. На церемонии MTV легендарная исполнительница стала обладательницей сразу 7 статуэток. И это при том, что конкуренция была более чем серьезной. Мэдж забрала награды «Артист года» и «Лучший альбом». Вместе с Сабриной Карпентер она также выиграла в категории «Лучшая коллаборация» за трек «Bring Your Love». Еще 4 награды поп-икона получила за «Лучшее танцевальное видео», «Лучшее длинное видео», «Лучшая хореография» и «Лучшая операторская работа». Для Тейлор Свифт вечер тоже получился неплохим. Она забрала победу в главной номинации «Видео года», а также победила в категории «Лучшая режиссура». Кроме того, Тейлор получила специальную награду «Артист Director Honors». Ее вручили впервые в истории премии. У Рокки Айриш просто нет шанса не стать модной иконой. С такими родителями, как Риана и Асап Рокки, фэшн у нее просто в крови. На днях долгожданной дочке звезд исполнился годик, и в честь дня рождения Рири решила поделиться целой галереей домашних кадров. «Кто разрешил мне иметь дочь?» – пошутила звезда в своей публикации и показала, как Рокки примеряет огромный черный парик, позирует в короне и в желтом пушистом халате, а также играет с косметикой. А еще она успела посягнуть на дизайнерскую сумочку. Ну, диво, не иначе. Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отметили дни рождения в один день. Ей 57, ему 82. Пара обменялась признаниями. Кэтрин выложила поцелуй в океане, а Дуглас вспомнил, что влюбился в нее еще до знакомства, увидев на экране. По словам Майкла, тогда он почувствовал абсолютную уверенность в том, что именно с этой женщиной хочет провести жизнь. Актер назвал подобное чувство редкой удачей, которая может случиться с человеком лишь однажды. История любви звезд длится уже более четверти века. Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас поженились в 2000 году. У супругов двое детей – 26-летний Дилан и 23-летняя Кэрис. На этом все. С вами была Олеся Маскина. До скорого!

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк. Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.

0: Надеюсь, вечер для вас неспешный, гармоничный, ужин исключительно белково-овощной. Хотя, согласно опросам, порядка 45% опрашиваемых после трудового дня позволяют себе сладости. А это не совсем полезно. И диетологи умоляют приручить себя к меньшему количеству сахара. Для этого советуют просто есть больше продуктов, богатых белком и клетчаткой. А если уж прям вообще никак без сладкого, в помощь вам говорят ягоды и фрукты. И, само собой, никаких газировок. Чай и кофе вместо 2 ложек сахара, 1 этого вполне достаточно. Одним словом, говорят, удовольствие можно заменять. Слушайте, ну не знаю, как вы отреагировали на эту новость, конечно, но меня немножечко возмутило, что ли. Но в конце концов, что я не могу себе позволить шоколадку после рабочего дня? Пойду перекушу. Кстати, если вы все-таки удовольствие можете заменить, на любимую музыку тоже можно менять их.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1. Днем плюс 15, плюс 20.
1: Наши хиты.

0: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: конечно, перемены в жизни – это важно и нужно, но бывает же и так, что постоянство – лучший друг, и это, конечно, касается громкости и настроек в радиоприемнике. Радио Могилев с вами в эти минуты, ну а если мало, заходите-ка в наши соцсети – Трец, Инстаграм, ТикТок, радио, нижнее подчеркивание Могилев, группа «Радио Могилев ВКонтакте» и телеграм-канал «Беларусь 4 Могилев». Заходите, подписывайтесь и непременно оставайтесь с нами.
1: Радио Могилев. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: «Это моя семья».
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по строительству азотного комбината и предложил подключить к проекту США, передает Билта. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских.
2: Вот с Владимиром Владимировичем договорились, что «Газпром» подключится к реализации у нас проекта по строительству азотного комбината. Надо американцам предложить, они хотят удобрения азотные в том числе. Пожалуйста, давайте вместе построим по вашей технологии.

0: Налоги вы, «Газпром» и «Беларусь». У нас уже площадка подобрана, все сети существуют. Нет, будем с «Газпромом», с россиянами строить и готовую продукцию продавать.
1: Правительство закрепило условия развития рынка социальных услуг и поддержки частных социальных пансионатов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Об этом Белта сообщили в пресс-службе правительства. Документ формирует условия для привлечения частных пансионатов к оказанию услуг в рамках государственного социального заказа. Установлены категории граждан: одинокие пожилые, инвалиды первой и второй группы. Определена верхняя граница стоимости услуг. Местные органы власти смогут предоставлять преференции снижения арендной платы и приоритетное приобретение недвижимого имущества. Также предусмотрена финансовая поддержка через специальный кредитный продукт. Очистка Печерского озера в Могилеве вышла на практический этап. Подрядчик определен, договор подписан. Сейчас шлюз приоткрыт, вода плавно уходит. В ближайшие 2 дня на объект завезут технику. Как только уровень воды позволит, начнется очистка акватории. Ранее предпринимались попытки биологической очистки водохранилища с помощью заселения рыбы, но эффект оказался ограниченным. В итоге пришлось заходить в акваторию с техникой. Как преобразится Печерское озеро уже к следующему пляжному сезону, радио Могилев рассказал первый заместитель директора, главный инженер Могилев Зеленстрой Василий Ганевич.
2: Планируется почистить акваторию, то есть берега, донная плоскость от ила, грязи наносной, поваленных деревьев и прочего мусора, который за определенный период времени туда попал. Также планируется в доступных местах, где не мешает растительность, спланировать берега этого в районе пляжной зоны, сделать их более пологими, дабы увеличить площадь пляжной зоны для отдыха граждан с последующим завозом уже к следующему пляжу. Каждому сезону песка и установки малых архитектурных форм.
1: На пожаре в Костюковичском районе спасли мужчину. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Накануне вечером очевидец сообщил о пожаре частного дома в деревне Каничи. По прибытии к месту подразделения МЧС горели дом и веранда. Хозяева находились на улице. До прибытия спасателей сосед вместе с хозяйкой дома помогли мужу хозяйки покинуть горящий дом через окно. Причина пожара устанавливается. И в завершение. Республиканский марафон «Сохраним сердце здоровым» стартовал сегодня. Акция приурочена ко Всемирному дню сердца. В Минске и областных городах будет работать 21 точка здоровья, где можно измерить давление и уровень глюкозы, оценить факторы риска и получить рекомендации специалистов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1, днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 11.
3: Ну что, самое время выдохнуть, расслабиться и поддаться некоторым соблазнам, что ли. В конце концов, не часто мы можем позволить себе в рабочие будни вот так вот безнаказанно побалдеть, правда? Без этого нельзя, Ира Александрова, в вашей компании. В этот вечер, надеюсь, вы выжимаете из него максимум. Я же готова добавить ритм. Поехали.
4: Радио Могилев.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Вечер в разгаре, и пошли в ход печеньки с чаем под любимый сериальчик, как релакс-средство, да без сахара, чтобы не так калорийно было, да? Ученые назвали безопасное количество сахара в чае и кофе. 30 лет, значит, наблюдали за почти 3000 участников эксперимента, которые регулярно пили чай и кофе с разным количеством сахара. Естественно, в начале и в конце исследования ученые проверили здоровье испытуемых и сравнили результаты. Оказалось, сахар не несет никаких рисков для здоровья и продолжительности жизни человека, а лишь при условии, что в напиток добавляют незначительное количество подсластителей, только 5 граммов сахара на чашку, и это одна чайная ложка без горки. Еще раз убеждаю, что если знать меру и с головой подходить к питанию, не переедать, то все полезное, что в рот полезло, как сказала одна мамочка на детской площадке, когда ее дочка набрала полный рот песка. Но сейчас не об этом, а дивный вечер продолжается. Пожелаю всем настроения.
1: Радио «Могилев».

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, местами плюс 1. И днем плюс 15, плюс 20. В четверг, 1 октября, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 15, плюс 20. В пятницу без осадков, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6, местами в воздухе и на почве заморозки до минус 2, и днем плюс 14, плюс 19. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.

Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: шикарный осенний подходит к своему завершению. Я очень надеюсь, вы делаете все, чтобы любой день не превратился в обычный серый. Разукрашиваете, радуете и балуете себя. Ну и, конечно же, завтра с утра любимых коллег улыбкой во все лицо. Но не забывайте для настроения на комфортной громкости держать радио Могилев, потому что у нас для вас собрано лучшее, что только есть на FM-просторах. И крутим для вас тоже лучшее и круглосуточно. Именно поэтому с спокойным сердцем оставляю вас с хитами. Прощаюсь до завтра. Всех обняла. Всем пока.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: Вторым главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Ульяновской области России Алексеем Русских, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси стараются развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза. Для нас очень показателен Китай. Они брали все лучшее. Результат – это ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Поэтому не надо отвергать, отбрасывать то, что было. Надо пытаться использовать и развивать это. Вот в этой части мы кое в чем преуспели, отметил Александр Лукашенко. В Пермакаде на Могилевского района главный поставщик традиционного борщевого набора для Могилева ежедневно поставляет в торговую сеть более 10 тонн свежесобранной овощной продукции. Недавно здесь завершили уборку свеклы, урожайной 700 центнеров с гектара. Сейчас аграрии убирают картофель и морковь, затем приступят к уборке капусты и лука. Чтобы убрать урожай в оптимальные агротехнические сроки и без потери на плантациях, вместе с полеводами и агрономами работает трудовой десант, рассказал заместитель директора по производству Пермакадина Денис Силкин.
1: Отделы образований Октябрьского, Ленинского районов города Могилева нам активно помогают, им большое спасибо. Также студенческие отряды, Кулешова, экономический колледж и другие.
0: Сотрудники наркоконтроля Могилевщины совместно с коллегами из Борисовского РУВД с поличным задержали 26-летнего местного жителя. Об этом сообщили в УВД Могилевского облсполкома. Остановлено, что около месяца назад молодой человек нашел в интернете преступную подработку. По заданию куратора он забирал оптовые партии товара и фасовал на мелкие дозы для распространения через закладки. При нем и в тайниках обнаружено изъято свыше 3 килограммов особо опасного психотропного вещества мефедрон. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. И в завершении итоговую выставку 30-го международного пленэра по живописи «Образ Родины» в изобразительном искусстве торжественно открыли в художественном музее имени Павла Масленникова. В пленэре приняли участие 15 художников из 6 стран – Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Казахстана, Узбекистана. Их работы посвящались году белорусской женщины. Познакомиться с экспозицией можно до 15 ноября. Своими впечатлениями об участии в пленэре поделилась художник из Рязани Юлия Гульцева.
2: Люди, которые с нами работают, они прекрасные, они отзывчивые, они добросердечные. И еще, конечно, я хочу отметить какой-то белорусский простор. У меня вот такое впечатление всегда, вот и от Могилева, и о тех местах по области, где нас возят. Простор, воздух, какая-то чистота.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. В ночные утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. Местами плюс 1. Днем плюс 15, плюс 20. Сейчас в Могилеве плюс 10.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Дела пойдут худшей, коли не хапаться за все одразу.
3: Телец.
2: Змагайтесь со спокусами, сдолите своечасово сказать себе «хопить», не потурайте своим слабостям.
3: Близняты.
2: Коли вам необходимо погрузиться в некую проблему целком, разобраться в некой справе – момент придатный.
3: Рак.
2: Попробуйте никому ничего твердо не обяцать и не потребовать обяцания у инших.
3: Лео.
2: Теперь корыстно не плавать по плыни, а свядомо укладываться у тое, что мая долготерминовую каштовность.
3: Дева.
2: День может сдаться занадто тихим, але менавито такие дни створают подмурок для будущих выников.
3: Шали.
2: Чем меньше спешки, тем больше шансов зробить соправданный корыстный крок.
3: Скорпион.
2: Теперь добро будут удаваться справы, где важная надеянность и последовательность.
3: Стрелец.
2: День допомагая выровнять внутренний стан проз практичное деяние. Поклопотитесь про любимые речи.
3: Козярог.
2: Думки пройдут у парадок. Можно разобрать складанную тему або принять решение, якое давно откладывалось.
3: Водолей.
2: У гэты день можно будет якосно разобраться с пытаннями обовязательствов.
3: Рыбы.
2: Спрыяльный момент для спокойного обмеркования складанных пытанняў. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: С

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +1. Днем +15, +20.

0: Радио Могилев.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадаму, нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял,

0: кто б не запал на такую.
1: Наши хиты.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, без осадков. В ночные утренние часы местами тумана, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью +5, +10, местами +1. И днем +15, +20.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Наши хиты.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 30 сентября по Могилевской области переменная облачность, без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем +15, +20.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Там, там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,